0: чоловіком. Так само, от дивіться, із чоловіком є речі, які, от тут написано, що дружина має боятися свого чоловіка. То якщо ми дивимося на стосунки Христоса церкви, то виходить, що ми не просто маємо боятися, да, там, і бути, ну, зруйнованою особистістю, да, дуже часто мені ставлять це запитання, говорять, якщо я буду боятися, де буду я, да? Ви будете на місці, шановна пані, на місці, на своєму, благословеному, у захищенні від самого Бога, коли ви будете в правильному положенні перед своїм чоловіком. Чому? Тому що які речі, є речі у стосунках з чоловіком, які ми маємо боятися втратити у стосунках з ним. Ми починали з поцілунків. І кожна жінка знає, що таке щирий поцілунок, повний пристрасті і притяжіння до чоловіка, і що таке формальний поцілунок. І кожна нормальна людина, вона прагне до першого, вона прагне міцних стосунків, близьких стосунків. І якщо ми говоримо про стосунки чоловіка і дружина, постає питання, хто ставить оці межі у стосунках, щоб ми боялися втратити щось? Ми бачимо, що у стосунках Христос-церква, Писання говорить, Христос ставить ці межі. Він нам говорить, як себе вести, що зберігати і як триматися Царства Божого. Да? А у стосунках чоловік-дружина у житті буває по-різному, хто ставить ці межі. Але я хочу вас зараз познайомити з жінкою, яка на власному досвіді побачила, що коли чоловік бере владу в свої руки і ставить ті межі у стосунках, які не дають жінці вести себе неправильно, це на благо і їй самій, і їхнім стосункам. Будь ласка, у нас на прямому зв'язку шановна пані Оксана. Я вас вітаю, пані Оксана.
1: Да, я вас теж привітую.
0: Ми, надіюсь, були з нами спочатку, але саме головне, це те, що ми говоримо по стихе, где написано, что жена должна бояться своего мужа. Очень опасный глагол такой, все женщины боятся этого слова. Но я прошу вас, поделитесь, пожалуйста, что для вас это значит? И почему границы, которые... Почему женщине нужны границы?
1: Ну, знаете, я замужем уже 20 лет, и за это время, конечно, в наших отношениях мы прошли очень многое. Но был в моей жизни период, когда, например, ну, каждая женщина, она, конечно, подвластна эмоциям, но есть, наверное, те женщины, которые могут совладать со своими эмоциями, но я из тех женщин, что когда я выдавала свои эмоции, остановить их было просто невозможно. И, конечно же, в эти моменты я не чувствовала грани вот этой, когда можно перейти, там, начинаешь плакать, разочаровываться, насколько все плохо, все тяжело. Естественно, первый, кто виноват, это ближний твой муж, он что-то не так делает, и к нему куча претензий. И когда уже становится, кажется, все плохо, в этот момент тебе бы хотелось, естественно, чтобы он тебя выслушал, там, прижал, там, как-то так сказал хорошие слова, но у моего мужа был такой, и есть такой характер, что когда он видит, что я уже совсем не могу себя взять в руки, он мог, когда мы еще были очень, ну, там, лет 10 назад, он мог там остановить, например, он молча слушает, как я ною, там, пару раз пытается вставить, конечно, какие-то утешительные слова, смотрит, что на меня это не действует, слова не подействуют, он мог остановить машину и сказать, знаешь что, ты, пожалуйста, выйди, а когда успокоишься, перезвонишь. И он настолько говорил это со властью, с авторитетом, что у меня приходил страх. И я понимала, что если я сейчас не выйду, то я не знаю, что он может со мной сделать. Хотя он никогда в жизни меня не бил. Но эти вот такой строгий тон, да, бывали такие моменты, когда я действительно, он говорит, нет, я сказала, ты вышла, и все. И он мог меня высадить посреди дороги. Боже, в тот момент мне казалось вообще у него, ну, просто я как бы не могла понять его, почему он так делает. У меня к нему куча претензий. Ведь все, что я хотела, это чтобы он меня там просто приласкал и сказал там, ну, все будет хорошо, успокойся. Мне так казалось, что это на меня это подействует.
0: Скажите, пожалуйста, а на самом деле, вот если бы он вас обнял и сказал, все будет хорошо, вас бы это остановило?
1: Ну, первые года он так и делал. Меня, конечно же, это не останавливало, я могла все равно ходить в состоянии несколько дней. Ну, но мне так казалось, что на меня это подействует. Хотя я, когда уже начала анализировать через годы, то он делал поначалу так. Конечно, когда там первые годы поженились, естественно, пытался меня утешить. И чем больше я утешаюсь человека, тем еще больше он начинает рассказывать, насколько все плохо.

0: упал со мной как-то там резко, или там хлопнет дверь и уйдет, и мне казалось, вообще, ему все равно, он меня бросил, я тут одна, и мне еще хуже было.
1: А что происходило после? Вот когда он вас останавливал, у вас там вот эти обиды все бурлило, но вот что дальше происходило с вами?
0: Дальше я поняла, что все-таки вот эти моменты, когда он со мной строго говорит, у меня приходила здравость. И я понимала, что я перехожу какую-то грань, которую человек не может остановить. И, естественно, я брала себя в руки. Потом, когда все успокаивалось, он приходил спокойный, он пошел там где-то помолился. Мы как бы очень долго ходим в церковь, но даже если не ходили в церковь, он ушел, успокоился, пришел спокойно и говорит, ну что, давай теперь спокойно поговорим. И мы могли какие-то моменты обговорить. Но я понимала, что вот эти моменты, они меня сдерживают. Понятно, что были моменты, когда он меня не останавливал, и он тоже срывался, и этот конфликт, он был очень сильный, он длился там, мог и неделю длиться. Поэтому через время, когда я уже начала общаться там, допустим, со своими подругами, и я увидела разницу, когда действительно мужья, они не останавливают своих жен, то самим женщинам им намного тяжелее взять свои эмоции и как-то остановиться. Когда женщина начинает жалеть, то ее можно жалеть бесконечно. Ну, мне так кажется, может быть, не всех, но в основном. Как бы душа начинает таять, и ты начинаешь поднимать сна даже то, что, может быть, и не нужно поднимать. Поэтому на сегодняшний день я просто поняла, что вот эти его моменты, они во мне, скажем так, выработали обратную реакцию, что когда я начинаю поддаваться эмоциям и переходить какую-то грань, достаточно, чтобы он на меня посмотрел, и мне уже не нужно говорить, выйди из машины, успокойся. Я уже понимаю, что я просто перегибаю палку настолько, что если он сейчас сорвется, то я его просто потом буду сама же жалеть и просить прощения. Поэтому как бы я этими поступками научилась просто брать свои эмоции и не переходить те грани, которые нельзя переходить. Сегодняшний день я очень благодарна, что все-таки вот у меня мужчина, который может, скажем так, помочь мне взять мои эмоции в руки. Потому что в жизни других людей я иногда смотрю, что когда мужчина не может этого сделать, то женщина, мне кажется, что она настолько не обутана, что она даже не виновата, она сама не может ничего с собой сделать. Но нету того, кто может ей помочь это сделать.
1: А что вы скажете вот женщинам, которые вот сейчас слушают, и, возможно, они в такой ситуации, как вы, лет 10 назад, да, и они говорят, что я же говорю правду, я же не просто там выкаблучиваюсь, да, я же говорю как есть. Вот вы, когда в эмоциях говорили, вы же говорили правду, да? Почему же нужно ее не говорить?
0: Ну, я скажу честно, в эмоциях вообще человек правду говорить не может. Ну, это мое личное мнение, потому что я уже сколько раз убеждалась, когда я в эмоциях, и когда я говорю, ой, все плохо, там дети не слушаются, денег нет, там все вокруг плохо, так, то это эмоции. Но когда я перебурлю, когда я там пройдет время, и я смотрю, что все-таки не настолько все плохо. Вообще денег нет, это какой-то период. И вообще даже если денег нет, слава Богу, что дети, они счастливы, они с Богом, они там не в зависимости. И ты понимаешь, что очень много есть качеств, которые, обстоятельств, которые намного лучше, чем тебе казалось, когда ты был в эмоциях. Поэтому вообще в эмоциях очень часто мы не можем быть уверенными, что это правда. Да. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что... Но женщина, когда в эмоциях, она, естественно, может быть намного больше накрутить себе и принять это за правду. И вообще правда, она же, каждый человек смотрит на правду по одному. Если посмотреть со стороны женщины, что вот, да, он такой, он мне не уделяет внимания, он там на меня не обращает внимания, он мне там не дарит цветы, когда мне хочется. Это наша правда. А если посмотреть со стороны мужчины, то, может быть, у него просто или нету настроения, или, может быть, даже действительно не хватает творчества, может быть, устал, то есть у него тоже есть своя правда. Поэтому, правда у каждого человека, да, со своей стороны, она разная.
1: Спасибо большое за то, что вы искренне поделились. Пускай ваши отношения будут еще крепче, и сегодняшний вечер будет весьма приятным. Спасибо, пани Оксана. Я сподіваюся, що те, чим поділилася наша слухачка, воно було корисним не тільки для жінок, але й для чоловіків.